0: Különösen a legelső koncert emléke eleven bennem, Fischer Anni játszott. Gyakran azért rendeztünk egy-egy hangversenyt, hogy egyúttal enni adjunk a közönségnek és az előadóknak. Közvetlenül a felszabadulás utáni napokban nem volt ritka eset, hogy éhező művészekkel, írókkal, alkotókkal találkoztam. Ezért különös koncertek voltak az első rendezvények, de senki sem ütközött meg azon, hogy közben evett az összegyűlt hallgatóság. Egyébként rövid idő alatt meglepően aktív zenei élet bontakozott ki Budapesten. Csaknem valamennyi rendezvényen ott voltam én is.
1: El tudom képzelni, milyen szívesen hallgatták a katonák és a polgári lakosok a szép zenét, mondhatnám így is a béke hangjait.
0: Az önök nemzeti muzsikája kelt életre legelőször, és aztán fokozatosan következett az ismerkedés a miénkkel. Mert hát eddig a szovjet zene, különösen a fasizmus éveiben aligha csendült fel Magyarországon. Kérésemre elküldték ide a Mojszejev együttest, hogy valami ízelítőt adjunk a mi művészetünkből. Aztán a további népszerűsítést szolgálta, hogy híres zongoraművészeket hivattam meg itteni fellépésre. Ekkor kezdett közeledni egymáshoz a két zenei világ, az önöké és a miénk. És, mint említettem, lehetőség szerint minden előadáson részt vettem, főként azért, mert szeretem a zenét, de azért is, mert személyes jó barátaim voltak a művészek. A zenészeket mind ismertem, becsültem, és kölcsönösen megtiszteltük egymást a látogatásokkal. Ma is őrzöm a fényképeket az első hetek zenei eseményeiről, és gyakran előveszem őket, hogy megmutassam régi és új barátaimnak.
1: Mi volt önnek, mint a város parancsnokának első maradandó zenei élménye?
0: Nehéz lenne megmondani, mert akkor egyszerre a gondok özöne szakadt a vállamra. A zene, a színház, az opera, a balett.
1: És nem is csak a kultúra.
0: És nem csak a kultúra, hanem az élelmezés megoldásra váró feladatai. A védelem, a közbiztonság és egyáltalán a bonyolult, néha áttekinthetetlen helyzet. De mindemellett a zenei élet kinyílt, kivirágzott, és én tőlem telhetően támogattam. Akkor ismerkedtem meg a magyar nemzeti muzsikával. Nagyon megtetszett. Akkor hallottam először a Bánkbánt, aztán a magyar művek egész sora következett. Ma is jól emlékszem, mennyire örültem, hogy az emberek füllel is átélik a kibontakozást. Milyen érdekes volt és milyen jó érzés, az előadó termek hidegek voltak, de felmelegítette őket a tömeg. A közönség nagyobbik része a kultúra kedvéért jött, és nem azért a 200 gram szovjet kenyérért, amit fejenként kapott. A zene vonzotta őket, és attól kezdve megmásíthatatlan véleményem a magyarokról, hogy a világ egyik legmuzikálisabb nemzete. Aztán járt itt a Mojszejev együttes, majd Alekszandrovék, a szovjet hadsereg művész együttese, világhírű pianisták jöttek el, köztük a fiatal Richter, és megkezdődött egy a testvérek között természetes sorozat, együtt léptek fel a magyar és a szovjet előadó művészek.
2: Дорогой Иван Терентьевич, вам, наверное, еще хорошо помнится о начале культурной жизни, оперных, концертных и театральных представлений после освобождения Венгрии.
3: Да, такие моменты не забываются. Первые, конечно, начались театры работать. Ну и параллельно с этим начались концерты даваться. Мне особенно запомнился первый концерт Анны Фишер. Часто концерты давались, потому что надо было средства собрать, надо кормить. После того, что город освободился, все артисты, писатели, пианисты, они, собственно, голодали. Поэтому часто, как говорят, такие концерты нужны были, чтобы средства собрать. На это шли игры. Актив. Музыкальный мир, как говорят, Венгрии, Будапешта. Значит, почти все концерты я присутствовал.
2: Я могу себе представить, как охотно послушали солдаты и гражданское население, собственно говоря, звуки мира, значит, красивую музыку.
3: Да, музыка вначале, значит, в основном национальная. Потом постепенно, кстати, советская музыка не была очень развита, потому что при фашизме советская музыка не популяризировалась. По моей просьбе. Сюда был приглашен ансамбль Моисеева, чтобы показать советское, как говорится, искусство. Значит, для того, чтобы популяризовать и нашу музыку, по моей просьбе, были приглашены советские пианисты известные. значит, которые здесь дали тоже несколько концертов. Таким образом, как бы музыка начала объединяться, венгерская национальная и советская одновременно. Ну, на всех концертах я обязательно присутствовал. Потому что, во-первых, нельзя было отказать. Значит, люди так ко мне просили, приходили. Значит, во всех музыкальный мир, так сказать, я его знал, всех музыкантов. Ну, и они меня, конечно, знали, друг друга уважали, как говорят, это дело. Относились друг к другу с большой любовью. Вот у меня вот есть несколько фотографий концертов, где мы встречались. Значит, так-то, если бы это можно было показать населению, я бы показал.
2: Что было вам, как коменданту города, первое музыкальное переживание?
3: Тут, видите, даже трудно сказать. Потому что для меня тут явилось сразу, надо и музыка, и театры, и опера, и балет.
2: И все. Не только культура.
3: И не только культура, а надо и кормить было людей. Потому что надо было и дать, где жить. Но независимо от того, что столько было сложных вопросов, и дети, как известно, были беспризорным, все много было. Но параллельно с этим жизнь музыкально она развивалась. И моя задача стала в том, что ее ими поддерживать. Я, до этого я не был знаком с национальной венгерской музыкой. И она мне очень понравилась. Бан-бан ставить, конечно, и другие. Так что музыкальный мир развивался, и люди это дело понимали. Самое интересное, несмотря на то, что еще были голодные, хлеба, что посмотрим, первый хлеб начали выдавать по 100, по 200 грамм на человека. Советское правительство признало, прислало хлеб по моей просьбе. И раздавали, значит, хлеб. Но независимо, как будто голодные люди в театр, на музыку шли. Поэтому я видел, что венгерский народ очень музыкальный, любит музыку. И поэтому просил и нашу музыку прислать, чтобы, как говорить, породнить, чтобы друг друга. Моисеев ансамбль был. Потом ансамбль советской армии был, Александрова здесь. Значит, потом наши пианисты приезжали, Рихтеры, значит, другие товарищи, известные наши пианисты, играли отдельные концерты. Причем концерты давались совместно, некоторые наши и венгерские.

0: Это стул?
1: Нет, это не стул, а столик.
0: Лампа ли это?
1: Нет, это не лампа, а ваза.
0: Шкаф ли это?
1: Нет, это не шкаф, а зеркало.
0: Это комод?
1: Нет, это не комод, а диван.
0: Вот пол. Вот там потолок. Вот тут стена. Вот там окно. Вот это портрет. А это картина. Там столик. Там и ваза. Где шкаф?
2: Шкаф направо.
0: Где комод?
1: Комод тоже направо.
0: А где диван?
2: Диван налево. Налево есть и зеркало.
0: Где потолок?
1: Потолок наверху. Наверху и лампа.
0: А что внизу?
2: Внизу пол. Внизу есть и дорожка.
3: Вот эта комната. Это шкаф. Это тоже шкаф.
1: Это шкафы.
3: Тут стол. Там тоже стол.
2: Это столы.
3: Вот картина. И там картина. Это что?
1: Это картины.
3: Тут лампа. И наверху лампа.
2: Это лампы.
3: Налево окно. И направо окно.
1: Это окна.
3: Кто это?
2: Это Павел.
3: А это кто?
2: Это Михаил.
3: Кто Павел?
2: Он студент. Михаил тоже студент.
3: Кто они?
2: Они студенты.
3: Кто это?
2: Это Елена.
3: Кто она?
2: Она ученица. Вера тоже ученица.
3: Кто они?
2: Они ученицы.
3: Павел студент, а Елена ученица. Где Павел и Михаил?
1: Они тут.
3: А где Елена и Вера?
1: Они тоже тут.
3: Где шкаф?
1: Он направо.
3: Где лампа?
1: Она наверху.
3: Где зеркало?
1: Оно налево.
3: Где диван и зеркало?
1: Они налево.
3: Где картины и портреты?
1: Они налево и направо.
4: Olvasási gyakorlatot. Olvassuk az új szavakat.
0: Вот, есть, нет, нет ли.
1: Окно, столик, ваза, диван, стена.
3: Портрет, картина, зеркало, дорожка.
0: Где? Направо, налево, наверху, внизу тоже.
1: Кто? Он, она, оно, они.
3: Студент, ученица.
0: Павел, Михаил, Вера, Елена.
1: Шкаф, шкафы. Стол, столы. Портрет, портреты.
3: Студент, студенты. Лампа, лампы. Ученица, ученицы.
4: Gyakoroljuk a kemény és lágymásszal hangzó kiejtését is. D.
2: Da. Komod. Дорожка. Где? Диван.
4: Н.
1: Комната. Окно. Направо. Не. Нет. Внизу.
4: Т.
2: Это. Стол. Тут. Там. Есть. Стена. Картина.
4: Л.
1: Лампа, стол, полка, столик, ли, налево.
4: В.
2: Вот, диван, направо. Вера, наверху.
4: З.
1: Ваза, Внизу зеркало.
4: Р.
2: Дорожка наверху. Портрет.
4: Egy helyesen a hangsúlytalan magában. А.
1: Картина. Направо. Налево. Лампа. Полка. Ваза. Комната.
4: О.
0: Окно. Портрет. Дорожка. Комод. Потолок. Это направо, налево, зеркало.
1: Стена, наверху, Елена.
4: Olvassuk az írott szöveget.
1: Это стол? Нет, это не стол, а столик. Лампа ли это? Нет, это не лампа, а ваза. Вот окно, вот стена, вот тут зеркало. Вот это портрет, а это картина. Есть тут и диван? Да, есть и диван. Тут есть и дорожка. Вот это лампы. Наверху тоже есть лампа. Вот там картины. Кто это? Это Елена. Она ученица. Павел и Михаил студенты. Это картины?
2: Нет, это не картины. Это портреты.
1: Есть тут и лампы?
2: Да, тут есть и лампы.
1: Где они?
2: Они там, наверху.
1: Это зеркала?
2: Нет, это не зеркала, а картины.
1: Где окна?
2: Окна налево.
3: Михаил и Павел студенты. Это Вера и Елена. Они ученицы.
1: Где они?
2: Они тут.
4: Третий урок.
0: Город и деревня. Вот город. Это улица. Там тоже улица. Что тут?
2: Тут автобус.
0: Вот это не автобус, а троллейбус. Что там?
2: Там трамвай.
0: А это что?
2: Это автомобиль.
0: Где трамвай?
5: Он тут налево. Там направо тоже трамвай. Это трамвай.
0: А где автомобиль?
5: Он впереди. Там позади тоже есть автомобиль. Это автомобиль.
0: Что налево и направо?
2: Налево здание и направо здание. Вот это тоже здание.
0: Где оно?
2: Оно там, позади.
0: Вот это не улица, а площадь. Где улица?
5: Она налево.
0: А где площадь?
5: Она впереди. Там позади тоже площадь. Это площади.
0: Что тут?
5: Тут автобусы и автомобили.
0: А где здания?
5: Тут везде здания.
0: Вот это город. Это тоже город?
1: Нет, это не город, а деревня.
0: Вокруг везде деревни. Тут тоже улицы и площади. Вот тут дом, а вокруг сад и огород. Вот там поле. Направо и налево поля. Везде поля и поля.
6: Вот город.
0: Какой это город? Это красивый город. Какая это площадь?
1: Это широкая, красивая площадь.
0: Какое это здание?
1: Это новое, красивое здание.
0: Какие тут улицы?
1: Тут широкие, красивые улицы.
0: Какие там трамваи?
1: Там новые, желтые трамваи.
0: Вот тут красный автомобиль, а там синий автобус. Вот дом, где живет семья Мольнер. Это высокий, красивый дом. Внизу и наверху живут семьи. Вот это деревня. Какая это деревня?
5: Это красивая деревня.
0: Что там?
5: Там зеленые поля.
0: А что тут?
5: Тут невысокий новый дом.
0: Кто тут живет?
5: Тут живут дедушка и бабушка Мольнар.
4: Олвашаши дякурлату. Олвашу козуй собакам.
3: Город, улица, автобус, трамвай, троллейбус.
1: Автомобиль, площадь, здание.
0: Впереди, позади, везде, вокруг.
3: Здание, деревня, поле, поля, сад.
1: Какой, какая, какое, какие.
0: Красивый, красивая, красивые, красивые.
3: Новый, красный, желтый, зеленый.
1: Синий, синяя, синие, синие. Высокий, высокие. Широкий, широкие.
0: Семья, дедушка, бабушка живет.
4: Ejtsük ki helyesen a hangsúlytalan magánhangzókat. A. Első gyenge helyzetben.
0: Автобус, трамвай, шкафы, направо, налево. Картина, автомобиль, комната.
4: Második gyenge helyzetben.
0: Комната, площадь, наверху.
4: O. Első gyenge helyzetben.
1: Троллейбус, оно, вокруг, дорожка, портрет. Огород, это, зеркало, направо.
4: Második gyenge helyzetben.
1: Город, потолок, позади, автомобиль.
4: Első gyenge helyzetben.
0: Деревня, везде, наверху, ученица, стена.
4: Második gyenge helyzetben.
0: Впереди, тоже, поле, Павел.
4: Я, első gyenge helyzetben.
1: Маяковский, Япония, январь.
4: Második gyenge helyzetben.
1: Пятигорск, деревня, здание, Мария.
4: Олвашу козиоцена.
5: Вот город. Это улица. Тут трамвай, а там троллейбус. Это автобус, а это автомобиль. Это площадь. Тут везде здания. Это не город, а деревня. Тут тоже улицы и площади. Вот тут дом, а вокруг сад. Везде зеленые поля. Это красивая деревня.